0: drink and drive.
1: Вторник, 1 августа. И я не знаю, что мне делать.
0: AG, spinning, good jam.